0: айт там малаки ё башари
1: фарҳанг пайвандгар
2: там малаки ё башари
1: пайвандгари имрӯзу оянда

Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». С вами в студии Даулат Назаров. Радио Фарханг продолжает цикл передач, посвященный достояниям нашей республики, приуроченные к 35-летию приобретения независимости таджикского государства. Конституция – это основной нормативный правовой акт любого государства, обладающий высшей юридической силой. Она закрепляет основы общественного и государственного строя, принципы организации власти, а также фундаментальные права, свободы и обязанности граждан. Конституция Республики Таджикистан – это правовая основа суверенного государства, фундамент национального единства, мира и согласия в обществе. Она заложила базу для современной правовой системы, государственных институтов и обеспечения равенства граждан, независимо от их национальной принадлежности. Главный закон нашей страны, принятый 6 ноября 1994 года, определил Республику Таджикистан как демократическое, правовое, светское и унитарное государство, где народ является единственным источником власти. Из воспоминаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Процесс разработки проекта Конституции проходил трудно. В частности, предметом острых споров и дискуссий стал вопрос о выборе формы государственного управления, то есть определения в Конституции президентской или парламентской республики. Мы без всяких сомнений заявили о своей приверженности крепкой форме президентского управления, ибо были уверены, что переходный период, в котором находился Таджикистан, позволит решить многие жизненно важные проблемы. К счастью, эту форму государственного управления поддержал и народ Таджикистана, а в дальнейшем жизнь доказала правильность предпринятого нами шага. Республика Таджикистан после обретения независимости стала суверенным государством и приняла собственную конституцию путем всенародного референдума. За принятие конституции независимого Таджикистана проголосовало 95,7% от общего количества электората. Против ее принятия 4% голосов. Этот день отмечается каждый год как День Конституции и считается символом независимости и государственности страны. Авторами Конституции Республики Таджикистан без поправок и дополнений являются известные юристы и правоведы Ашурбой Имомов, Зариф Ализода, Халифа Бобо Хомидов, Рахматилло Зоиров и Абдулмаджид Достиев. Проект Конституции обсуждался более 2 месяцев. За этот период Верховный Совет Республики поступило свыше 8,5 тысячи предложений. Сущность Конституции состоит в том, что она выражает социальный компромисс или согласие, достигаемый в момент ее принятия различными социально-политическими силами по коренному вопросу, который она решает – ограничение пределов вмешательства государства в жизнь общества и индивидов. В науке конституционного права принято выделять юридическую, политическую и идеологическую функции Конституции. Конституция определяет основы политической, правовой, экономической систем государства, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности. Конституция – это основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. Знать Конституцию и соблюдать ее обязаны все граждане республики. Структура Конституции определяется последовательностью расположения ее составных частей. Она состоит из преамбулы, основной части, заключительных и переходных положений. Преамбула объясняет цели Конституции, исторические условия ее принятия. Положение преамбулы имеет важное политическое и идеологическое значение, выступая в качестве своеобразных ориентиров, способствующих пониманию и применению основных положений Конституции. Основная часть Конституции содержит нормы, закрепляющие основы конституционного строя, права и свободы личности, систему, принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок изменения и пересмотра Конституции. В заключительных и

переходных положениях, как правило, устанавливается момент вступления Конституции в силу. Порядок вступления в силу отдельных конституционных норм, которые не могут быть реализованы сразу. Порядок и сроки замены прежних конституционных институтов новыми. Куруши Кабир, известный в европейской историографии как Кир II Великий, это персидский царь, основатель первой мировой арийской империи, державы Ахеменидов. Почему, рассказывая о главном достоинстве независимости Таджикистана, Конституции, мы упомянули об этом легендарном полководце, создавшей колоссальную империю от Средиземного моря до Индийского океана, а также как мудрого правителя, вы, дорогие наши слушатели, узнаете после короткой музыкальной паузы.

0: продолжаем нашу историю. Куруши Кабир вошел в историю благодаря так называемому «манифесту Кира», первому нормативному акту, провозгласившему свободу вероисповедания и отмену рабства. В этом году исполнится 145 лет, как в 1879 году при раскопках древнейшей столицы Вавилона был найден уникальный и значимый для исторической науки предмет – артефакт. Этот был глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостливых поступков, а также перечисление предков. По повелению Кира Великого на нем были запечатлены грандиозные события, творимые царем, его милости к побежденным, мероприятия и успешные завоевания. Артефакт сразу был отправлен в Британский музей. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960-е годы провозгласил нанесенный на него текст первой в истории Декларации прав человека. Кир высказывается за отмену рабства и за свободу вероисповедания. Шах пообещал строить свою политику в соответствии с заветами основателя персидской государственности. Довольно пространством предусловий манифеста живописуется безобразие вавилонского царя Набонида и обиды, которые он причинил богу Мардуку, храму Исагиле и Вавилону. Когда терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, наконец, верил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой радостью, как избавителя от нечестивого царя Набонида. В конце манифеста помещена молитва к вавилонским богам о неспослании благополучию Киру и его сыну и наследнику Камбису. В этом обрамлении помещен собственно текст манифеста, написанный от лица Кира. Он открывается полной титулатурой Кира, составленной на вавилонский лад. «Я, Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Теиспа, царя великого, царя Аншана, вечная царственная семья, правление которого любят боги Бел и Набу. Вечная царственная семья, правление которого любят боги Бел и Набу, владычество которого принято для их сердечной радости». Затем в манифесте от лица Кира говорится, как его многочисленные войска мирно вступили в Вавилон. После этого следует перечисление мероприятий, осуществленных Киром, которые полностью подтверждаются другими историческими источниками. Кир претендовал на роль царя-освободителя, и он выполнил свои обещания, данные покорившимся его власти народам. Случай в истории исключительный, но вполне объяснимый. Стремясь к мировому владычеству, Кир хорошо понимал, что при помощи одного персидского войска только насилием ему этой цели не достичь. Он понимал также, что страны древней цивилизации, ставшие объектом персидских завоеваний, поражены смертельным недугом и готовы видеть в нем своего спасителя и исцелителя. Кир умело использовал это обстоятельство, чем и объясняются его поразительные военные успехи. Так и репутация отца и освободителя, которая закрепилась за ним в памяти не только персов, но и покоренных им народов, в том числе вавилонян, греков и иудеев.
1: Чики, спонсор навишти, ишки суз.

28 апреля 2026 года в Вене в рамках заседания Комитета по человеческому измерению ОБСЕ постоянное представительство Республики Таджикистан при ОБСЕ презентовало манифест Кира Великого. В ходе презентации было отмечено, что по инициативе лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и при поддержке партнеров ЮНЕСКО на 43-й сессии Генеральной конференции признала манифест Кира Великого одной из первых деклараций прав человека в истории. Как отмечает лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в книге Чехрой Мондагор, декларация берет свое начало в арийской культуре и гуманистических идеях, является первым историческим документом, подтверждающим уважение к правам человека, свободу вероисповедания и защиту собственности граждан. Вернемся в наши дни. На сегодняшний день более 200 стран приняли свои конституции. В числе счастливых обладателей своего основного закона государства находится и наш независимый Таджикистан. Но по мере развития общества возникла необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в конституцию республики. После объявления независимости республики Таджикистан было принято решение продолжить работу в области принятия новой конституции республики Таджикистан. Был утвержден новый состав комиссии во главе с уважаемым Эмомали Рахмоном. В результате работы комиссии была разработана новая конституция президентской формы правления, которая была принята путем референдума 6 ноября 1994 года. Конституция стала новым этапом развития Таджикистана как самостоятельного независимого государства. Новая конституция Республики Таджикистан состоит из преамбулы 10 глав, 100 статей и переходных положений. В преамбуле закреплены цели и задачи Конституции Республики Таджикистан, а в переходные положения появились результаты проведенных в 1999, 2003 и 2016 годах конституционных реформ. Во второй главе Конституции Республики Таджикистан закреплены права, свободы и основные обязанности человека и гражданина, которые регулируются и охраняются Конституцией, законами Республики, признанными Таджикистаном международным правовыми актами. В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной властей, местных органов государственной власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. Права человека – важнейший институт конституционного права, призванный обеспечить достойную жизнь человека и гражданина, условия его свободной деятельности жизни. Права человека в юридическом значении означают возможность его обладателя совершать незапрещенные конституцией и основанными на ней законами определенных действий. Соответственно, конституционные права и свободы – это закрепленные в конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения, создавать и пользоваться предоставленными ему социальными благами как в личных, так и в общественных интересах. Классификация прав и свобод человека и гражданина основывается на содержании Конституции и основ международно-правовых договоров в области прав человека. По данному основанию права человека делятся на личные права и свободы, политические права и свободы, социально-экономические и культурные права и свободы. В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан к личным правам и свободе человека и гражданина относятся право на жизнь, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, включая тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, право каждого на свободу передвижения, выбор места жительства, свободного выезда за пределы своей страны и свободного возврата в нее, свободу совести и выбора религии, право на судебную защиту. Конституция Республики Таджикистан предусматривает следующие политические права: свобода слова, печати, право на пользование средствами информации, право избирать и быть избранным, право проводить мирные собрания, митинги и демонстрации, право на участие в управлении делами государства непосредственно либо через своих представителей.
права на общественные объединения. Конституция Республики Таджикистан предусматривает следующие экономические, социальные и культурные права. Право частной собственности и право наследования. Свободу труда и право на труд, право на отдых, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья, медицинскую помощь, право на образование, право на свободное участие в культурной жизни общества, художественном, научном и техническом творчестве, пользование их достижением. В Конституции Республики Таджикистан признание и уважение национальных ценностей, обычаев и традиций в бурном процессе глобализации было признано реальным фактором стабильности и укрепления независимости. Действительно, в традиционном обществе, сформированном многовековыми особыми традициями, действует справедливая и стабильная система, основанная на верховенстве закона. Эта система, как основной документ с признанием и соблюдением международных норм, является основной миссией Конституции Республики Таджикистан. Конституция регулирует все сферы государственной деятельности и защищает права, свободы и интересы граждан. Самое главное, она путеводитель по-настоящему и будущему государства и нации. Защищает и ведет нас к светлому и процветающему будущему независимого Таджикистана.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милый, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою, ведь этим в ней...

любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья много лет.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль. Подобно всем любящим, они требовали от него невозможного. Мы любим жизнь не потому, что мы привыкли жить, а потому, что мы привыкли любить. Мужчине следует остерегаться женщины, которая любит, ибо тогда она готова на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в ее глазах. Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи не такими, каковы они есть. Друг, все, что ты любил, разочаровало тебя. Разочарование стало в конец твоей привычкой и твоя последняя любовь, которую ты называешь любовью к истине. Истина немногословна. Для лжи слов всегда недостаточно. Охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими. Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. И все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силящийся стоять на голове. Семью лучше создавать не с тем, в кого влюблен без памяти, а с тем, для кого твое счастье – смысл всей жизни. Семья – это испытание свободы, потому что семья – это единственное, что свободный человек создает для себя сам. Семья – твой шедевр, который ты создаешь собственными руками. Богатство появляется и исчезает, но семья с годами приобретает все больше значения. В семейной жизни любовь – это масло, облегчающее трение, цемент, скрепляющий супругов, и музыка, приносящая гармонию. Любовь состоит из трех аспектов. Влечение ума вызывает уважение, влечение сердца вызывает дружбу, и влечение тела вызывает желание. И только сумма трех влечений есть любовь. Любовь – это единство души, ума и тела. Проследите за очередностью. Только тот, кто уверенно, без ломания, любит себя, способен любить других. Посмотрите на самых обаятельных, добрых и открытых людей, и вы убедитесь, они любят себя так спокойно, что им не приходится поддерживать эту любовь никаким самоутверждением.

я могу тебя очень ждать долго, долго и верно, верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все это не зря. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь дороги. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно, что люблю тебя не напрасно.

Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет? Кажется, какие тут сомнения? Только вот зачем в поиске решения нам нырять то в полночь, то в рассвет? Знать бы нам важнейший постулат. Чувства, хоть плохие, хоть блестящие, теплые или яростно горящие, все равно их строят и творят. Чувства можно звездно окрылить, если их хранить, а не тиранить. И напротив, горько загубить, если всеми способами ранить. Можно находить и открывать все, буквально все, что нас сближает. И напротив, коль не доверять, можно как болячки ковырять. Именно все то, что разделяет, то у нас улыбки, то терзания, то упреков, леденящие душ, то слияние губ и рук, и душ. То вражда почти до обожания, то блаженство опьяняет нас, то сердца мы беспощадно гложем, осыпая ревностями фраз. Но причем ни на день, ни на час разлучиться все-таки не можем. Кто ж поможет разгадать секрет? Любим мы друг друга или нет? Любим мы друг друга или нет?

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Фарханг. В эфире просветительская программа «Культурные истории». С вами в студии Даулат Назаров. Радио «Фаранг» продолжает цикл передач, посвященный достояниям нашей республики, приуроченные к 35-летию приобретения независимости таджикского государства. Конституция – это основной нормативный правовой акт любого государства, обладающий высшей юридической силой. Она закрепляет основы общественного и государственного строя, принципы организации власти, а также фундаментальные права, свободы и обязанности граждан. Конституция Республики Таджикистан – это правовая основа суверенного государства, фундамент национального единства, мира и согласия в обществе. Она заложила базу для современной правовой системы, государственных институтов и обеспечения равенства граждан, независимо от их национальной принадлежности. Главный закон нашей страны, принятый 6 ноября 1994 года, определил Республику Таджикистан как демократическое, правовое, светское и унитарное государство, где народ является единственным источником власти. Из воспоминаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Процесс разработки проекта Конституции проходил трудно. В частности, предметом острых споров и дискуссий стал вопрос о выборе формы государственного управления, то есть определения в Конституции президентской или парламентской республики. Мы без всяких сомнений заявили о своей приверженности крепкой форме президентского управления, ибо были уверены, что переходный период, в котором находился Таджикистан, позволит решить многие жизненно важные проблемы. К счастью, эту форму государственного управления поддержал и народ Таджикистана, а в дальнейшем жизнь доказала правильность предпринятого нами шага. Республика Таджикистан после обретения независимости стала суверенным государством и приняла собственную конституцию путем всенародного референдума. За принятие конституции независимого Таджикистана проголосовало 95,7% от общего количества электората. Против ее принятия 4% голосов. Этот день отмечается каждый год как День Конституции и считается символом независимости и государственности страны. Авторами Конституции Республики Таджикистан без поправок и дополнений являются известные юристы и правоведы Ашурбой Имомов, Зариф Ализода, Халифа Бобо Хомидов, Рахматилло Зоиров и Абдулмаджид Достиев. Проект Конституции обсуждался более 2 месяца. За этот период Верховный Совет Республики поступило свыше 8,5 тысячи предложений. Сущность Конституции состоит в том, что она выражает социальный компромисс или согласие, достигаемый в момент ее принятия различными социально-политическими силами по коренному вопросу, который она решает – ограничение пределов вмешательства государства в жизнь общества и индивидов. В науке конституционного права принято выделять юридическую, политическую и идеологическую функции Конституции. Конституция определяет основы политической, правовой, экономической системы государства, основы правового статуса государства и личности, их права и обязанности. Конституция – это основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования представительных органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. Знать Конституцию и соблюдать ее обязаны все граждане республики. Структура Конституции определяется последовательностью расположения ее составных частей. Она состоит из преамбулы, основной части, заключительных и переходных положений. Преамбула объясняет цели Конституции, исторические условия ее принятия. Положение преамбулы имеет важное политическое и идеологическое значение, выступая в качестве своеобразных ориентиров, способствующих пониманию и применению основных положений Конституции. Основная часть Конституции содержит нормы, закрепляющие
будущее основы конституционного строя, права и свободы личности, систему, принципы организации и деятельности органов государственной власти, порядок изменения и пересмотра Конституции. В заключительных и переходных положениях, как правило, устанавливается момент вступления Конституции в силу, порядок вступления в силу отдельных конституционных норм, которые не могут быть реализованы сразу, порядок и сроки замены прежних конституционных институтов новыми.

продолжаем нашу историю. Куруш и Кабир вошел в историю благодаря так называемому «манифесту Кира», первому нормативному акту, провозгласившему свободу вероисповедания и отмену рабства. В этом году исполнится 145 лет, как в 1879 году при раскопках древнейшей столицы Вавилона был найден уникальный и значимый для исторической науки предмет – артефакт. Этот был глиняный цилиндр, на котором Кир Великий повелел выбить клинописью список своих побед и милостливых поступков, а также перечисление предков. По повелению Кира Великого на нем были запечатлены грандиозные события, творимые царем, его милости к побежденным, мероприятия и успешные завоевания. Артефакт сразу был отправлен в Британский музей. Цилиндр получил широкую известность после того, как последний шах Ирана в 1960-е годы провозгласил нанесенный на него текст первой в истории Декларации прав человека. Кир высказывается за отмену рабства и за свободу вероисповедания. Шах пообещал строить свою политику в соответствии с заветами основателя персидской государственности. Довольно пространством предусловий манифеста живописуется безобразие вавилонского царя Набонида и обиды, которые он причинил богу Мардуку, храму Есагиле и Вавилону. Когда терпение бога Мардука иссякло, он отыскал Кира, царя Аншана, вручил ему власть над народами и, наконец, верил его заботам Вавилон, народ которого встречал его с великой радостью, как избавителя от нечестивого царя Набонида. В конце манифеста помещена молитва к вавилонским богам о неспослании благополучию Киру и его сыну и наследнику Камбису. В этом обрамлении помещен собственно текст манифеста, написанный от лица Кира. Он открывается полной титулатурой Кира, составленной на вавилонский лад. «Я, Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, царь четырех стран света, сын Камбиса, царя великого, царя Аншана, потомок Теиспа, царя великого, царя Аншана, вечная царственная семья, правление которого любят Бог».

0: дороги Бел и Набу. Вечная царственная семья, правление которого любят боги Бел и Набу, владычество которого принято для их сердечной радости. Затем в манифесте от лица Кира говорится, как его многочисленные войска мирно вступили в Вавилон. После этого следует перечисление мероприятий, осуществленных Киром, которые полностью подтверждаются другими историческими источниками. Кир претендовал на роль царя-освободителя, и он выполнил свои обещания, данные покорившимся его власти народам. Случай в истории исключительный, но вполне объяснимый. Стремясь к мировому владычеству, Кир хорошо понимал, что при помощи одного персидского войска только насилием ему этой цели не достичь. Он понимал также, что страны древней цивилизации, ставшие объектом персидских завоеваний, поражены смертельным недугом и готовы видеть в нем своего спасителя и исцелителя. Кир умело использовал это обстоятельство, чем и объясняются его поразительные военные успехи. Так и репутация отца и освободителя, которая закрепилась за ним в памяти не только персов, но и покоренных им народов, в том числе вавилонян, греков и иудеев.
1: چیکی استون سر نوشتی عشق سوز

28 апреля 2026 года в Вене в рамках заседания Комитета по человеческому измерению ОБСЕ постоянное представительство Республики Таджикистан при ОБСЕ презентовало манифест Кира Великого. В ходе презентации было отмечено, что по инициативе лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмали Рахмона и при поддержке партнеров ЮНЕСКО на 43-й сессии Генеральной конференции признала манифест Кира Великого одной из первых деклараций прав человека в истории. Как отмечает лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в книге «Чехрой Мондагор», декларация берет свое начало в арийской культуре и гуманистических идеях, является первым историческим документом, подтверждающим уважение к правам человека, свободу вероисповедания и защиту собственности граждан. Вернемся в наши дни. На сегодняшний день более 200 стран приняли свои конституции. В числе счастливых обладателей своего основного закона государства находится и наш независимый Таджикистан. Но по мере развития общества возникла необходимость внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституцию Республики. После объявления независимости Республики Таджикистан было принято решение продолжить работу в области принятия новой Конституции Республики Таджикистан. Был утвержден новый состав комиссии во главе с уважаемым Эмомали Рахмоном. В результате работы комиссии была разработана новая конституция президентской формой правления, которая была принята путем референдума 6 ноября 1994 года. Конституция стала новым этапом развития Таджикистана как самостоятельного независимого государства. Новая конституция Республики Таджикистан состоит из преамбулы 10 глав, 100 статей и переходных положений. В преамбуле закреплены цели и задачи Конституции Республики Таджикистан, а в переходные положения появились результаты проведенных в 1999, 2003 и 2016 годах конституционных реформ. Во второй главе Конституции Республики Таджикистан закреплены права, свободы и основные обязанности человека и гражданина, которые регулируются и охраняются Конституцией, законами Республики, признанными Таджикистаном международным правовыми актами. В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной властей, местных органов государственной власти и самоуправления и обеспечиваются судебной властью. Права человека – важнейший институт конституционного права, призванный обеспечить достойную жизнь человека и гражданина, условия его свободной деятельности жизни. Права человека в юридическом значении означают возможность его обладателя совершать незапрещенные конституцией и основанными на ней законами определенных действий. Соответственно, конституционные права и свободы – это закрепленные в конституции и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения, создавать и пользоваться предоставленными ему социальными благами как в личных, так и в общественных интересах. Классификация прав и свобод человека и гражданина основывается на содержании Конституции и основ международно-правовых договоров в области прав человека. По данному основанию права человека делятся на личные права и свободы, политические права и свободы, социально-экономические и культурные права и свободы. В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан к личным правам и свободе человека и гражданина относятся право на жизнь, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, включая тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, право каждого на свободу передвижения, выбор места жительства, свободного выезда за пределы своей страны и свободного возврата в нее, свободу совести и выбора религии, право на судебную защиту. Конституция Республики Таджикистан предусматривает следующие политические права: свобода слова, печати, право на пользование средствами информации, право избирать и быть избранным, право проводить мирные собрания, митинги и демонстрации, право на участие в управлении делами государства непосредственно либо через своих представителей.
права на общественные объединения. Конституция Республики Таджикистан предусматривает следующие экономические, социальные и культурные права. Право частной собственности и право наследования. Свободу труда и право на труд, право на отдых, право на социальное обеспечение, право на жилище, право на охрану здоровья, медицинскую помощь, право на образование, право на свободное участие в культурной жизни общества, художественном, научном и техническом творчестве, пользование их достижениями. В Конституции Республики Таджикистан признание и уважение национальных ценностей, обычаев и традиций в бурном процессе глобализации было признано реальным фактором стабильности и укрепления независимости. Действительно, в традиционном обществе, сформированном многовековыми особыми традициями, действует справедливая и стабильная система, основанная на верховенстве закона. Эта система, как основной документ с признанием и соблюдением международных норм, является основной миссией Конституции Республики Таджикистан. Конституция регулирует все сферы государственной деятельности и защищает права, свободы и интересы граждан. Самое главное, она путеводитель по настоящему и будущему государства и нации. Защищает и ведет нас к светлому и процветающему будущему независимого Таджикистана.

У нас с тобою параллельные пути, которым никогда не пересечься. Мы рядом, но нам вместе не пройти огнем ответным, не обжечься. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась, так назначена судьбою. Благодарю тебя за все, мой друг, что подарил ты мне своим общением. Кармических цепей прервался круг, теперь живу по неземным я ощущениям. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначена судьбою. Как две планеты, милый, мы с тобой, которым не сойти с своих орбит. Живем, ведомые своей душою, хоть часто сердце от разлук болит. Мой милый друг, я счастлива, поверь, за то, что небо познакомило с тобою. Ведь этим в неизведанная дверь открылась. Так назначено судьбою. Так назначено судьбою.

Как много я по жизни ошибался. Любил не тех, ранив себя. Но образ твой мечтою оставался, а встреча наша поздняя была. Прости меня за то, что шел так долго. Прости за то, что долго ты ждала. Судьба порой бывает очень жесткой, но наконец дорога привела. А впереди у нас еще немало. Мы счастье будем залпом выпивать. Жизнь радугой небесной засияла. С тобой к звездам хочется летать. Горит любви зажженный факел света, шальные чувства вырвались с соков. Звучит души струна, как песня неба, ты словно ангел из далеких снов. С тобой мы на пол жизни опоздали, несла дорога нас куда-то вдаль, мы сны цветные в небе вышивали, твой образ унося с собой печаль. У нас с тобою на двоих один рассвет. У нас с тобою на двоих один рассвет. Одна звезда для нас заветная сияет. А впереди еще осталось много лет. А впереди еще осталось много лет. Господь с тобою нас в любви благословляет. Впереди для счастья много лет. А впереди для счастья много лет.